Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Давай поговорим» радиостанции 5 EBI FM в Адалаиде. У микрофона Алексей Шандала. Мы выходим в прямом эфире, и выпускает нас звукооператор Власта Крыжай. Что вы услышите в сегодняшней передаче? Мы заглянем в наш календарь. Предложим вам материал в рубрике «Музыка, литература» в музыкальной ее части и, собственно, музыку на протяжении всей передачи.

Да, весна приближается к своему разгару. 5 октября. ООН сегодня отмечает Всемирный день учителей. Прекрасный день, потому что раньше мы говорили о днях учителя в тех или иных конкретных странах, особенно азиатских. А сегодня отмечается Всемирный день учителей. Они это заслужили. И несколько национальных дней я тоже обнаружил. Таджикистан отмечает День государственного языка. Португалия отмечает День республики. Хорватия – День хорватских железных дорог. А Россия – День работников уголовного розыска. Ну, так всегда. Празднуют республиканцы, празднуют железнодорожники, празднуют учителя. Но в России или военные, или чекисты, или менты. Это о праздниках. А теперь о событиях, которые произошли в этот день, в это время, в этот день в разных местах с разными людьми. В 1502 году, в этот день, Христофор Колумб открыл Коста-Рику, такую романтическую тропическую территорию. В 1793 году, в рамках Великой Французской революции, декретом Национального конвента был введен французский республиканский календарь. Появились все эти термидоры, жерминали, винтозы, над которыми большинство людей сейчас ломает голову. Но потом он был отменен. В 1823 году в Англии начал издаваться первый медицинский журнал в истории «Ланцет». Праздник для врачей. Он издается до сих пор. Более того, я был знаком с людьми, которые публиковали свои статьи в этом журнале, очень авторитетные. В 1908 году болгарский князь Фердинанд в городе Великотырново провозгласил независимость Болгарии и принял титул царя болгар. А в Португалии наоборот, в 1910 году была установлена республика. В 1921 году в Лондоне был основан международный пен-клуб. Клуб пишущих людей. От слова пен – ручка. В 1925 году опять о пишущих людях. В США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов, названный в наше время. Но так начал свою деятельность великий писатель. В 1929 году в Ленинграде состоялся первый в СССР сеанс кино со звуком. До этого в советских, а до этого в российских кинотеатрах показывали только немое кино. И называемое «Великий немой». В 1933 году, в этот день, в ходе советских репрессий, был уволен из Харьковского театра «Березиль» его организатор, режиссер Лесь Курбас. Впоследствии расстреляны. Началась борьба с украинцами, украинством. В 1952 году в Москве открылся 19-й съезд Коммунистической партии. На нем ВКПБ была переименована в КПСС, и вообще это был последний съезд сталинской компартии, на который произошли уже большие изменения. В 1962 году, в этот день, в Великобритании произошли два культурных события. Во-первых, вышел первый сингл «Битлз» «Love Me Do». Они начали завоевание мира. И в Великобритании же вышел первый фильм из серии фильмов о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу». И то, и другое событие, в общем, вспоминается до сих пор. В 1966 году в СССР в Ленинграде на сцене актового зала военмеха состоялся первый концерт вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». Ну, люди моего поколения, конечно, все помнят «Поющие гитары», все мы им подпевали когда-то. В 1991 году, в этот день, СССР подписал первое, наконец, соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Очень важное соглашение, но оно уже не могло спасти умиравшую советскую экономику, как и Советский Союз в целом, который вскоре развалился.
В 2000 году в этот день произошла знаменитая бульдозерная революция в Югославии. Большие изменения произошли. Был отстранен от власти Слободан Милошевич, и Югославия начала демократизироваться, сербская ее часть. И в 2021 году в этот день состоялось представление операционной системы Windows 11. Я подозреваю, что у большинства из вас на компьютерах стоит именно Windows 11. И несколько персоналей, то есть вспомни людей, которые в этот день родились. В 1713 году в этот день родился Дени Дидро, французский ученый-философ, просветитель, энциклопедист. В 1737 году родился граф Алексей Орлов-Чесменский, русский военный и государственный деятель, в частности, основатель породы орловских рысаков. В 1864 году родился Луи Люмьер, французский изобретатель, один из создателей кинематографа, младший из братьев Люмьер. Старший Агюст родился в другое время. В 1882 году, опять об изобретателях, родился Роберт Годдард, американский ученый, один из пионеров современной ракетной техники. То есть он фактически на одном уровне с Вернером фон Брауном создавали ракеты. В 1904 году родился Федор Углов, выдающийся советский хирург, академик, а главное, борец за трезвый образ жизни, когда Горбачев объявил кампанию борьбы за трезвость. В 1920 году родился Мильтон Кантария, один из советских солдат, возвозивших Знамя Победы на крыше здания Рейхстага в 1945 году. В 1930 году родился Павел Попович, Павел Романович Попович, советский космонавт номер 4. В 1933 году родился Константин Желдин, советский российский актер театра и кино, обессмертивший себя в роли Холтофа в фильме «17 мгновений весны». В 1936 году родился Вацлав Гавел, чешский политик, бывший первым президентом демократической Чехии. В 1939 году родилась Мари Лафаре, французская швейцарская певица, вошедшая в историю исполнением песни «Манчестер и Ливерпуль». В 1940 году, мы поговорим немножко об актерах, родился Виктор Павлов, советский российский актер театра и кино, сыгравший множество ролей во многих фильмах, и явно большинство из вас его видели и, думаю, может быть, помнят. В 1943 году родилась Инна Чурикова, актриса театра и кино. В 1947 году родился Брайан Джонстон, австралийский и британский музыкант и поэт, руководитель рок-группы AC/DC. Молодежь, наверное, знает. В 1952 году родился Эмомали Рахмонов, президент Таджикистана. В 1960 году родился Дэниел Болдуин, американский киноактер, старший из братьев Болдуинов. В 1961 году родилась Ирина Метлицкая, советская российская актриса театра и кино. В 1967 году родился австралийский актер и музыкант Гай Пирс. В 1975 году родилась красотка Кейт Уинслет, британская актриса, которую мы все помним по «Титанику». И, наконец, в 1976 году родился Рамзан Кадыров, уже не актер, к сожалению, а просто президент Чечни.

Так что поговорим о шоу-бизнесе. Сегодня исполняется 60 лет вокально-инструментальному ансамблю «Поющие гитары». Это советский и российский вокально-инструментальный ансамбль, имевший огромную популярность в конце 60-х и в 70-е годы. Среди наиболее известных песен – песенка велосипедиста, «Синяя песня» про синий иней и «Нет тебя прекрасней». Коллектив был одним из первых в истории советской популярной музыки профессиональным коллективом, давшим имя всему жанру вокально-инструментальных ансамблей «ВИА» и послужившим образцом для многочисленных последователей и подражателей. Создан он был в Ленинграде в 1966 году пятью музыкантами-единомышленниками Евгением Броневицким, Львом Вальдавским, Вильдавским, гитаристом Анатолием Васильевым, пришедшим из эстрадного ансамбля «Дружба», Владимиром Калининым и Сергеем Лавровским. На роль солиста был приглашен вначале Анатолий Королев, но он в последний момент отказался, и на его место пригласили Галину Баранову, которая стала долговременной участницей. 5 октября 1966 года репертуар и стиль исполнения ансамбля были утверждены художественным советом Ленконцерта, и ему позволили выступать на эстраде, то есть ансамбль состоялся. К нему в ансамбль стали приходить и другие музыканты, а кто-то уходил. В 1967 году пришли Эдгар Бернштейн и Елена Федорова. И в том же 1967 году ансамбль записал на фирме «Мелодия» свою первую пластинку. Она сразу стала очень популярной. И вообще, впоследствии ансамбль активно достаточно сотрудничал с фирмой «Мелодия». В 1968 году, я повторяю, что каждый год приходили какие-то новые люди. И вот, например, в 1968 году в ансамбль пришел Юрий Антонов сначала на роль клавишных, хотя вообще-то он уже был тогда композитором и уже как состоявшийся композитор писал далее многие песни. Популярность группы быстро росла. «Поющие гитары» в год давали сначала примерно 360, а потом и свыше 400 концертов в год. Надо сказать, что сильной стороной группы было эффектное вокальное многоголосие и остроумная театрализация многих песен. Впоследствии это было взято на вооружение и другими музыкальными коллективами. В репертуаре появились новые песни, самые яркие из которых «Сумерки» и, как я уже вспоминал, «Нет тебя прекрасней». Их исполнил основатель и руководитель ансамбля Евгений Броневицкий. В 1975 году произошли некоторые изменения. «Поющие гитары» приняли участие в записи первой советской рок-оперы композитора Алексея Журбина «Орфей и Евредика». Я помню, как по телевизору показывали, несколько позже уже, конечно, эту рок-оперу. Она тоже вызвала большой интерес, хотя, конечно, в целом этот жанр был чуть менее популярный, чем просто эстрадные песни, но тоже вызвал большой интерес. И после этого фактически «Поющие гитары» постепенно прекратили существование как просто эстрадный вокально-инструментальный ансамбль. С этого момента коллектив занялся большей постановкой рок-опер, сменив таким образом творческое направление. И текучка, которая, в общем, имела место, как я уже сказал, в предыдущие годы, усилилась, и в течение последующих 4 лет ансамбль полностью сменил состав. Однако некоторые историки эстрады, ошибочно не учитывая
эту работу ансамбля ошибочно считают 1975 год временным распадом группы. Но нет, она не распалась, просто немножко поменяла амплуа. В дальнейшем развитие коллектива привело к его преобразованию в Ленинградский государственный театр рок-опера в 1989 году. И тут, конечно, нельзя не сказать, что некоторые участники группы, такие, прежде всего, как Юрий Антонов, а также Альберта Садулин, Ирина Понаровская, Валентин Бадьяров и многие другие, добились индивидуального успеха как певцы, композиторы, аранжировщики, дирижеры, основатели и руководители новых групп. Так Юрий Антонов стал всесоюзно известным композитором, а потом, исполнив песню, свою песню про море, стал еще и всесоюзно известным певцом, исполнителем своих песен. Альберта Садулина и Ирина Понаровского стали просто очень известными певцами. Валентин Бадьяров организовал в Белоруссии ансамбль «Сябры», возглавив его. Владимир Завьялов в «Афиша Дели» в статье не так давно, в 2021 году, написал: «Не повторяется такое никогда», так называлась статья. И в ней он отмечал, что, цитата, «поющие гитары не только поменяли правила игры на советской эстраде и повели за собой целую поступь новых ВИА, но и записали много хороших, конкретных, не стыдных ни по каким западным меркам песен». И вот это было важно, потому что 70-е годы был момент, когда преклонение перед иностранным как-то опять достигло своего апогея. И на этом фоне такие ансамбли, как «Поющие гитары», конечно, играли важную воспитательную роль.

Ну вот и все, наша передача подошла к концу. Пел для вас сегодня Валерий Меладзе. А вы держитесь там. Всего вам доброго, хорошего настроения, здоровья. Помните старые песни, иногда подпевайте им. И до встречи!

заиграна пластинка и затерта. Чем дальше, тем понять слова трудней. И все же после каждого аккорда становится мне чуточку грустней. По очереди ручку патефона друзья крутили, будто бы вчера. И кто-то на меня смотрел

пластинка непонятна, и войны, невзгоды пережили. Ничего нельзя вернуть обратно, но память держит простенький мотив. У нынешних девчонок и мальчишек в части другие ритмы и слова, а я лишь танго где-нибудь услышу.

громко крикнул из ветвей жираф большой, ему видней. Взять у антилоп ему, зачем такого сына? Все равно, что